0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 7 часов в Тюмени. Это утреннее шоу Red, и если ты хотел правильно начать новый день, ты оказался в нужном месте в нужное время.
2: И если ты сейчас это слышишь, значит день пройдет шикарно. Делай громче.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7:04 в Тюмени. Доброе утро, всем привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброго утра. Сегодня среда, 9 сентября. Середина такой прекрасной, теплой рабочей недели. Ну, хотя вот слово «рабочий» тут, конечно, немного лишнее, хотелось бы.
1: Я согласен, Яна, полностью вообще с твоим наблюдением. Как будто все немножечко вот так вот, на лайте, да, на каком-то. Сегодня еще и смотрите, какая красивая дата. 9.09. И в нашей программе за всякое вот такое мистику, эзотерику отвечаешь ты, конечно же.
2: Это я, да.
1: Что означает 9?
2: Не знаю. Минус 1 от 10. Не знаю.
1: Да?
2: Да. Ну, это моя любимая цифра. Вот 9 и 13, например. Я знаю восьмерка, так. Бесконечность. Это вот единственное, что я знаю.
1: Нет, а вот есть какие-то продвинутые...
2: Ну, давай вот посмотрим так.
1: Давайте,
2: что
1: да.
2: Что означает цифра... 9.
1: Даже я знаю больше, Яна. Смотри, 10 это завершение, это цикл как бы полный, а 9 это завершение цикла какого-то. То есть что-то у вас, что-то вот...
2: Ты просто быстрее загуглил.
1: Нет, я просто знаю. Я же женат, и какие-то знания, они почему-то вот зачем-то в моей голове непонятно. В общем, это что-то, завершение какого-то цикла, да?
2: Да, ты молодец, завершение цикла, мудрость, духовную зрелость и безусловную любовь.
1: Хотелось бы, конечно, завершение мотоцикла, потому что, вы знаете, уже немножко надоело вот это поширотное, когда... Немножечко чуть-чуть уже...
2: У меня монтажников, а там вообще взлетная полоса.
1: Да. Ну, в общем, какие-то процессы в нашей жизни все вот логически подходят к завершению. Это прекрасно, это замечательно. Мы вас с этим поздравляем. И начинается что-то новое. Ну, как минимум, новый день начинается, да? И у нас тут, конечно же, все готово. Уже все по полочкам расставлено. Годный контент, чтобы вы улыбались и заряженные такие приезжали на работу. Сразу продуктивные, да? Начальство это все замечает. Выписывает вам премию. Все, вы кайфуете, вы богаты.
2: Идеально. Вообще, можно нам такое же пожелание?
1: Конечно, 100%.
2: Кстати, вот о том, что вы приезжаете. Уважаемые водители, мы нашли новости именно для вас. Где, что и когда будет происходить на дорогах города.
1: Ну, давайте с этим сразу же и разберемся после Divac Slow Down. Вот, кстати, я так понимаю, что это тоже в тему новости, да?
2: Да, и я вот именно с такой новостью, с такой интонацией прочитала, потому что новости будут, да, уважаемые, не сильно радостные.
1: Разберемся с ними поподробнее. Еще раз всем привет.
2: Доброе утро.
1: И классного дня.

0: Slowdown от проекта Divago. И Slowdown — это что? Это замедлиться. И я так понимаю, что где-то нам придется замедлиться, да?
1: Да, где-то замедлиться, а где-то еще и объехать надо будет.
0: Ну, пожалуйста, блок автомобильных новостей.
1: Давай, Саш, выбирай. Вот есть плохая новость, а есть еще хуже. С какой?
0: Давай начнем с еще хуже, чтобы потом плохая как-то, ну...
1: Помягче,
0: помягче смотрелась. Да.
1: Но есть временная плохая, есть постоянная плохая.
0: А что-то... 10 минут передачи. Мы нормально вообще начинаем, да? Йоу, позитив, Тюмень, да! Нас ждет отличный день! Есть плохая новость, не очень плохая. Ну да, с чего-то уже начни, пожалуйста.
1: Давай, хорошо. На дорогах в центре города появятся новые камеры.
0: Опа. И знаете, что Яна делает, когда это слышит? Камера? Где? Где? И да, начинает искать.
1: Адрес.
0: И сразу же модельная позировка, лицо, вот это вот, да?
1: Ну, если они в машине, то еще, да, лицом камеру. Если в машине, то так, пристегнулись.
0: Так, ну и где?
1: В общем... камеры будут фиксировать нарушителей парковки и любителей ездить по автобусной полосе. Это произойдет на перекрестке Ленина и Первомайской.
0: Такое ощущение, Яна, что конкретного, знаешь, атака на тебя вот направлена, чтобы хоть как-то эту гонщицу знаменитую, значит, осадить, да, охладить ее пыл. Вводятся дополнительные меры, значит, пресечения.
1: Да я только недавно оплатила все штрафы, разобралась с ними, пока сейчас со спокойной душой езжу.
0: Ну, эти 2-3 дня.
1: Да-да-да, погода не сделает. Ну, в общем, к 15 октября работы планируется уже завершить, то есть они уже начаты. И вот еще буквально месяц, и, ребята, осторожно.
0: Так, еще раз, Ленина и Первомайская, автобусная и... парковка тоже, да, там будет.
1: Да.
0: Ну, в общем, берем на контроль этот перекресток. Я предлагаю уже сейчас потихонечку начинать себя, ну, тренировать, да, и особенно внимательными быть, чтобы реально не напороться на штрафы.
1: Это точно. Ну, и вторая, которая немножечко полегче новость, это в центре Тюмени на 2 недели перекроют улицу Советскую. Такую очень известную и очень хорошо проезжаемую.
0: Достаточно ключевая, я бы сказал, улица в центре.
1: Ограничения там начнут действовать с 10 сентября, буквально с завтрашнего дня, и продлятся до 25-го. Ну, тоже...
0: На 2 недели. Да. Вообще, я вот, знаете, вспоминаю, что, как правило, всегда летом какой-то вот такие улицы ключевые ремонтировались. И вот это вот в жаре постоянно... Ну, осенью, может быть, хотя бы прохладно.
1: Да, так уже вот с субботы все там, дожди, немножко похолодание начинается.
0: Может, это хоть, ну, хоть какие-то плюсы, да?
1: Да.
0: Из-за такой ситуации. Ну что ж, мы вас, если что, предупредили. Будьте осторожны, внимательны, объезжайте, не гоняйте. Удачи всем на дорогах.
2: Из чего состоит форум ТНФ? 3 тематических трека: технологии и цифра, стратегии, люди и 3 уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума. С 14 по 17 сентября. Тюменский технопарк.

0: 20 минут в Тюмени. Поцелуи, это все, конечно, здорово, хорошо, приятно, великолепно. Но ни одна романтика у нас, между прочим, на уме. Стартовал, как-никак, новый деловой сезон.
1: Вообще-то, да.
0: И у нас в Тюмени сразу же масштабное мероприятие, промышленно-энергетический форум ТНФ, намечается с 14 по 17 сентября. И вы знаете, что это не только для нефтяников, не только для серьезных дядечек из индустрии, да, но и вообще для всех тюменцев есть возможность со всем этим соприкоснуться.
1: И там могут побывать абсолютно все. Возле самого этого форума, где вот все это будет проходить, большое вот это вот здание.
0: У технопарка,
1: да. Есть площадка под названием Creative Hub. И там вход абсолютно свободный. И много интерактивов полезных для обычных людей, я так называю, которые не связаны с нефтянкой.
0: Для жителей города и гостей, да. Открытые выставки. Например, выставка цифрового искусства «Энергия перемен. Цифра как новая реальность».
1: Угу. Например, еще «Мусходка». Там есть в программе диалоги с интересными собеседниками, видеоподкаст с возможностью задать вопросы даже, можно поговорить с ними.
0: Кроме того, современная резная кость, презентация тюменского косторезного промысла. И, как нам удалось выяснить, будет еще одно из самых, наверное, зрелищных мероприятий. Это битва дронов, летающих роботов. Тюменские школьники посоревнуются вот в таких интересных скиллах.
1: Даже дети там будут, поэтому обязательно приходите.
0: С 14 по 17 сентября абсолютно всех приглашаем. Все подробности, как всегда, вы можете узнать на сайте oilgasforum.ru. Да. Ну а подробности астрономические этого дня мы тоже готовы предоставить уже примерно минут через 10.
1: Да, расскажем для каждого знака зодиака, что же там сегодня его ждет и как правильно провести этот день.
0: Кроме того, в наших ближайших планах свежие новости и Slater с одним из главных бенгеров этого сезона песенкой Dance.
2: Реклама.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Захавейл! Мы едем в автомаг!
6: Удобно,

0: 150.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.26 в Тюмени, а вот и новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе утро, пожалуйста, прошу.
1: Тюменский военкомат переедет из аварийного здания по улице Республики 2. Новый адрес пока подбирают. Внутри также располагался Институт искусств и культуры. Студентов перевели в другие корпуса. Причем занятия перенесли еще в мае, поэтому учебный процесс прерываться не будет, отмечают в издании Тюменской области сегодня. После освобождения памятника федерального значения начнутся восстановительные работы. Для этого власти намерены обратиться в Федеральный фонд имущества. Тираж бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы в Тюменской области передан в избирательной комиссии. В ходе проверки установленные требования к изготовлению бюллетеней были соблюдены. После передачи подписан соответствующий акт, пишет инфоцентр правительства региона. Выборы состоятся 18, 19 и 20 сентября. Одновременно с ними тюменцы также примут участие в голосовании на выборах депутатов Тюменской облдумы 8-го созыва, на некоторых территориях и в дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Тюменцы смогут загадать желание под звездопад. Пик Эпсилон Персеиды придется на ночь с 9 на 10 сентября. Это один из самых быстрых метеорных потоков. Его метеоры движутся со скоростью до 64 км в час. Лучшее время для наблюдений – вторая половина ночи и предрассветные часы, пишет слух.ру. Необходимо выбрать место с открытым небом и смотреть на северо-восток. Поток будет активен до 21 сентября. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: В Тюмени уже 7 часов и 31 минута. Ну и неплохо было бы узнать какие-то подсказки от астрологов на сегодня, среду, 9 сентября.
2: Овны, важно реально оценивать свои силы. Без этого вам едва ли удастся достичь успеха.
1: Тельцы, лучше отложить любые серьезные шаги хотя бы до вечера.
2: Близнецы, сегодня лучше не браться за сложные дела, требующие внимания к деталям и концентрации.
1: Раки, люди, которые раньше не поддерживали вас, изменят свою точку зрения.
2: Львы, вы сможете завоевать доверие тех, кто раньше был настроен настороженно, или даже привлечь недавних соперников на свою сторону.
1: Девы, очень кстати окажется ваша способность привлекать на свою сторону разных людей.
2: Весы, сегодня интуиция подскажет вам, какие шаги нужно предпринять, чтобы быстрее достичь нужного результата.
1: Скорпионы, если появится возможность отправиться в поездку, не упустите ее.
2: Стрельцы, вам не помешает сделать небольшую паузу, чтобы восстановить силы.
1: Козероги, дайте себе больше времени на то, чтобы собрать информацию и как следует разобраться в ситуации.
2: Водолеи, постарайтесь настроиться на позитивный лад и сохранить уверенность и оптимизм до конца дня.
1: Ну и рыбы, когда потребуется моральная поддержка, лучше рассчитывать исключительно на свои силы.
0: ТНФ – это не только про большой нефтегаз. Предпринимателям, руководителям и всем, кто хочет быть в рынке, расти и развиваться, здесь тоже есть место. Новые контакты, актуальные знания от бизнес-лидеров. Атмосфера праздника с 14 по 17 сентября. Выбери свой формат участия.

0: порцию вдохновения и мотивации.
1: Вот ты сейчас спросил, вы готовы, и я просто на автомате. Да, капитан!
0: Все правильно, это правильный ответ, да. А, в общем, да, действительно, страничка вдохновения и мотивации, и там хореография достаточно простая.
1: Мы, значит, рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие, открытие, может быть, чей-то день рождения. Ну и вдохновляемся вот этими открытиями, событиями на сегодняшний день и настраиваем вас.
0: Угу. А, в общем-то, сегодня действительно такой многогранный день. И в первую очередь, есть 800 человек, по крайней мере, на декабрь 2025 года, 800 человек в Тюмени, которых сегодня нужно поздравить. Интересно. Входите ли вы в число, ну, этого достаточно элитного клуба? Вот мы узнаем сразу после Мерка и Кремонта и веселенькой песенки «Партенопе». Уже скоро!
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 25 градусов и без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
6: С первого взгляда – стиль. С первых километров – комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской, 11. Будь первым. Звони 521-300.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 150.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7.41 в Тюмени. Сегодня, напоминаем, 9 сентября, среда. И, ну, огромный вообще заряженный день, я бы сказал.
2: Помимо красивой даты вообще 09.09.
1: Вот давай про красоту сразу же и поговорим тогда. Сегодня Международный день красоты.
2: Ух ты!
1: Чем я тебя, Яночка, и поздравляю.
2: Ой, ну спасибо, спасибо. Ну, Саш, тебя тоже так-то вообще с праздником. Да? Ну и вообще всех нас, да.
1: Спасибо. Ну, давайте немножко больше информации. Значит, в этот день принято поздравлять работников сферы индустрии красоты, косметологов, пластических хирургов, стилистов, визажистов, модельеров и создателей, ну и, наверное,

0: все-таки, да. Поэтому всех сегодня обязательно своих специалистов поздравьте. Еще сегодня международный день, точнее, не международный, а просто тихий день. В Великобритании вот пошла такая традиция. Это тематический день, который направлен на то, чтобы напомнить о том, что тишина очень важна вообще-то для здоровья.
1: Да, очень важна. Информационный шум, в целом городской шум. Мы в таком мегаполисе живем. Ну и я предлагаю, знаешь, вот секунды три подарить тишины.
0: Давайте. Все? Все.
1: А музыка-то была на фоне.
0: Ну, знаешь, это уже достаточно. Ну, мы, конечно же, хотим отдельно отправить наши пожелания и поздравления с этим днем. Вот этих людей, которые, знаете, когда утром просыпаются, вот это шкафы мы открываем вот так вот сильно, кастрюлями мы не можем тихо, да, мы гремим обязательно.
1: Да, дверями хлопаем.
0: Чашки, соседи тоже туда же, которые вот это вот дым-дым-дым с утра начинают пылесосить там и так далее. В общем, тихий день сегодня. Да? Хотя бы сегодня. Ну и вот по поводу тишины, как вот у нас сегодня все логично, одно из другого еще перетекает. Всемирный день электромобилей сегодня также. И как мне удалось узнать, 800 электромобилей в Тюмени на декабрь 2025 года зарегистрировано.
1: Ну сейчас, мне кажется, даже больше. И это прям отличные новости.
0: Хотела бы ты себе...
1: Тоже как бы надоели, помимо мотоциклистов еще.
0: Да. Хотела бы ты себе, Яна, электромобиль?
1: Я бы хотела себе. Особенно в нынешних реалиях, когда вот с бензином вот у нас немножечко проблемно.
0: Да, черт возьми. Угу. Да. Уже мы на электричке, согласитесь, смотрим не так уж критично.
1: Да.
0: Ну, что, нормальный вариант, в принципе. В общем, всех причастных поздравляем. Всем остальным желаем вдохновиться этими событиями и круто провести этот день.
2: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: Вверх. 7 часов и 50 минут в Тюмени. Ну, кстати, тут про рассветы какие-то красивые, да, встречать рассвет. И могу сказать, что в последнее время действительно в Тюмени шикарные рассветы.
1: Mm-hmm. А вчера, помнишь, какой вчера был? Ну, сегодня попроще. Я за ними слежу.
0: А вот еще зачем очень внимательно стоит следить, так это за соблюдением правил дорожного движения, правильной парковки и так далее, и так далее, и так далее. Конкретно вот на каком участке?
1: На перекрестке Ленина и Первомайской, потому что именно там скоро появятся камеры вот этих вот самых фиксаций автобусной полосы и парковки. Ну и, конечно же, там скорость никто не отменял и так далее.
0: Телефон вот эти.
1: Даже ремни, даже за включенные или не включенные, точнее, фары.
0: Ну, и отдельно еще Яна может получить штраф, знаете, за что? Слишком красиво. В общем, мы сегодня решили поговорить про штрафы. Как часто вы получаете штрафы? И за что вам пришел последний штраф? Пишите к нам в МАКС.
1: 8-922-300-104-6.
0: Или канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротюлинь, ОГН 107-720-305-866-8-16+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
1: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б-313-723-202-00-1701.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: И действительно, есть одно местечко у нас, пересечение Ленина и Первомайская. Там скоро появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД. Ну и, в общем-то, вы решили сегодня про штрафы поговорить. Часто ли вы получаете штрафы? И за что прилетел последний такой? И вот какие сообщения присылают.
1: Очень раздражает, что сейчас штрафы стали приходить не в день нарушения, а через полтора-два месяца. Вот так вот ездишь и не замечаешь, как набираешь себе штрафы, а потом такое удивление.
0: Потом сразу кругленькая сумма.
1: Да, да, вот я согласна с этим, потому что вот сама с этим недавно столкнулась, еще и фотографии при этом не присылают.
0: Ты говоришь сейчас как, знаешь, молодожены в адрес фотографа. Еще и фотографии долго не присылают, блин. Еще одно сообщение. На объездной у ТРЦ «Остров» камеры чаще всего утром, когда залипаешь. Превышение скорости. Вроде объездная, но в черте города. Значит, уже не объездная. Ну и ваш непокорный слуга, так сказать, тоже с этой камеры штраф приходил.
1: Да.
0: Но он приходил мне формально. То есть, так как я являюсь владельцем автомобиля, а за рулем в этот момент был кое-кто другой. Да? Да, Толечка? Обращаюсь я к своей жене сейчас. В общем, да, там действительно есть такое местечко. И как-то забывается, как-то в потоке летишь и... Ах, там же камера!
1: Да-да-да. Думаешь, что вы так все медленно едете? Не проснулись еще, а потом... Здравствуйте!
0: Вы знаете, есть еще одна интересная статистика. Вообще, в прошлом году камеры в Тюмени выписали штрафов на 1,5 миллиарда рублей.
1: Миллиарда?
0: Да. 94% этих штрафов оплачены, то есть тюменцы, в общем-то, законопослушны, но попадаются при этом часто. Часто Яна попадается.
1: Да-да-да, Яна попадается часто.
0: Расскажите, часто ли вы получаете штрафы и за что прилетел последний штраф? 8-9-2-2-3-0-1-4-6, пишите в Макс и канал ВК Радио Красно.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 8 часов в Тюмени. Утреннее шоу «Рэд», и мы продолжаем уверенно покорять это утро вместе с вами.
2: Музыка, свежие новости, ну и, конечно же, подарки уже здесь, в этом часе.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8:05 в Тюмени. Ну и доброе утро, тюменские леди, тюменские джентльмены. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет, здравствуйте и доброго утра. Сегодня среда, 9 сентября. Ну и вот так, знаешь, уже с утра, прям выходя из дома, я почувствовала вот такой вот легкий-легкий холодок.
1: Ну, уже не так, как последние пару дней, конечно.
2: Да,
1: конечно.
2: Да, уже так прохладно. Ну и глядя на кучу знакомых, которые куда-то резко вдруг собрались и полетели в сентябре отдыхать. Одни, значит, там где-то на нашем российском курорте, другие за границей. Ну и хочется тоже взять билет и улететь.
1: Mm-hmm. Ты что, ты намекаешь, что у нас сейчас будет интеграция с Aviasales или что?
2: Хотелось бы, но пока нет.
1: Так подводит, я такой думаю, я, может быть, что-то не знаю. Ну, про другие билеты, да, хотелось бы поговорить.
2: Да-да-да, мы тут, кстати, тоже о билетах скоро, уже в этом часе, поэтому обязательно оставайтесь с нами. Мы подарим билет на ТНФ формата Visitor.
1: И кроме доступа к деловой программе, вы также можете получить доступ и к культурной программе и попасть на концерт группы «Танцы минус».
2: Mm-hmm.
1: Красиво он состоится, открытая площадка такая в самом центре города. Вокруг красивые люди, классная музыка. Ну, в общем, будет супер атмосферно. Поэтому обязательно слушайте нас внимательно. Скоро расскажем все подробности, что нужно для этого сделать.
2: Эта площадка вам 100% знакома, потому что буквально месяц назад там был парад красных машин, всеми любимый. Поэтому вы эту площадку знаете.
1: Я уже думал, ты про... Ну, там рядом просто... Это Текутевская. Ну, куда ведет этот разговор? Ну ладно, ты молодец, вырулила, красиво. Так, ну, вы знаете, у нас не только тут развлечения, игры и подарки, но еще и важные трендовые новости мы обсуждаем. И вот очередная такая о чем?
2: Да, это по моей части. Значит, расскажу такую новость, которую можно будет использовать в качестве приятного намека своему партнеру.
1: Так, что-то мне подсказывает мужчины, что плохие новости подъедут. Не знаю, почему-то чутье такое срабатывает. Но давайте не будем торопиться. Узнаем все после Мэри Гу. Настоящий. Еще раз всем привет.
2: Доброе утро.
1: И

0: В утреннем шоу «Ред» на Красной Армии 8:11 точное тюменское. И я нам обещал рассказать новость, которую можно использовать для намека какого-то своему партнеру. И, пожалуйста, Яна, тебе слово.
1: Итак, значит, объемы добычи кое-чего сократятся, ну и, соответственно, цены на это взлетят. Ну и налог на производителей вырос с 20 до 22%.
0: Я пока не понимаю, о чем идет речь. Какая добыча?
1: А добыча как раз золото. Потому что обручальные помолвочные кольца подорожают минимум на 10-15%.
0: Угу.
1: А это на данный момент они стоят 80 тысяч рублей, а после Нового года, после Нового года 92 уже.
0: Слушай, Яна, ну я тогда, во-первых, давай разберемся с формулировками. Что значит можно намекнуть своему партнеру? Ты хотел сказать своему парню?
1: Не, ну почему? Парень тоже может намекнуть девушке же.
0: Типа, пора жить.
1: Ну что, такого, думаешь, не может быть?
0: Это все фантазии, да, какие-то. Давайте вернемся в реальную жизнь. Ну, я думаю, наоборот, слушай, это может как раз-таки послужить отмазкой. Ну, то есть, когда, например, ну, вроде как уже все идет к свадьбе, да, и он такой говорит, слушай, дорогая, да я бы вообще, хоть сейчас вообще, готов, вот прям, все, давай жениться, все. Ну, ты видишь, что происходит? Кризис сейчас, видишь, золотом. Ну, что нам, давай мы этот кризис, короче, переждем, и потом уже вот как бы и поженимся.
1: Так вот, наоборот, надо успевать, пока они еще не подорожали. Надо. Налоги, знаешь, я ни разу не помню такое в истории, чтобы налоги такие... А давайте 15 сделаем.
0: Ну да, кстати. Вроде бы, казалось бы, мне нечем крыть, да? Но, да. Давайте не будем забывать, что вот уже 5 или сколько там, 15 лет Sunlight закрывается. И продолжается финальная распродажа в связи с закрытием. Думаю, что цены будут нормальные.
2: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому с 14 по 17 сентября.

0: Interview. Это что? Это разговор с тобой. И мы с вами тоже собираемся в очередной раз поговорить про форум ТНФ, который с 14 по 17 сентября распахнет свои двери не только для работников нефтегазовой отрасли, но и для жителей города, гостей Тюмени. Потому что программа в этом году, такая вот прям массовая ожидается.
1: Да, и что касается вот свободного входа для людей города, жителей Тюмени. Да, Креатив Хаб называется это пространство, которое возле технопарка находится на территории. Там, значит, что мне понравилось из этой программы? Это, конечно же, караоке. Можно, значит, исполнить любимые песни в большой уютной компании.
0: Да, это мусходка будет организовывать вот такую историю.
1: Потом мне очень понравилось продажи в креативных индустриях магия или технология. Если простыми словами, то там, значит, расскажут о подходе к продажам именно в творческом бизнесе. Если это вас касается, то вот welcome.
0: Ну, нас это точно касается. Кроме того, там будет развернут настоящий музей, который называется «Просто о нефти». И более того, кибердром будет организован, соревнования по робототехнике среди школьников. Очень зрелищно, всей семьей можно прийти. Но если вам этого недостаточно и вы хотите большего, то, пожалуйста, в этом году очень доступный билет формата «Визитор». Стоит всего лишь 2 990, и вы уже еще больше получаете лекции, презентации, сессии и такое всякое. Вот. И, конечно же, концерт группы «Танцы минус» тоже. Но oilgasforum.ru можно билет купить, ну а можно у нас его еще и выиграть.
1: Да, он позволит вам познакомиться с выставкой, если вы никогда не были, ну даже если и были, то снова туда прийти. Ну а чуть раньше мы, конечно же, не пропустим астрологический прогноз от самых ярких звезд, расскажем, как правильно построить идеальные планы на сегодняшний день.
0: Кроме того, свежие новости и еще один классный трек Оливер Хелден, Say EIOU, тоже в ближайшие минуты вам организуем. Ну а пока что пишите нам в Макс слово ТНФ, для того, чтобы мы понимали, что вы хотите билет получить.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
8: 18+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Представляю вам Николая Антонова, который расскажет нам свежие новости на Красной Армии. Николай, привет.
1: Доброе утро. В Тюмени на перекрестке Ленина и Первомайской установят камеры фото-видеофиксации для предотвращения аварийности. Также сделают дополнительную светофорную секцию с поворотным режимом на пересечении улиц Полевой и Ямской, что позволит улучшить движение транспортных потоков. В этом году здесь произошло 4 ДТП. Все столкновения связаны с несоблюдением очередности проезда, написал глава города Максим Афанасьев. Он добавил, что на привокзальной площади к 15 октября завершат монтаж системы видеонаблюдения. Она будет фиксировать нарушителей правил парковки и проезда по выделенным полосам. Предприятия Тюменской области открыли 560 вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей. В них предлагают работу для специалистов в сфере нефтяной и газовой промышленности, производства нефтегазового оборудования и нефтехимии. По информации Кадрового центра работы России, требуются как специалисты, так и представители рабочих профессий. Причем тюменцы, которые хотят работать в нефтегазовой сфере, могут бесплатно получить новую востребованную профессию. Такая возможность предоставляется по нацпроекту «Кадры». Молодежь Урала и Приволжья прибыла на турслет больше, чем путешествие. Масштабное событие проходит в Тобольске до 10 сентября. Впереди обучающие занятия, спортивно-туристские активности, учебные маршруты, экскурсии, творческие и музыкальные мероприятия, новые встречи. Мероприятие стало возможным после победы Тюменской области в декабре прошлого года в номинации Всероссийской премии «Время молодых». На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8.32 в Тюмени. Сегодня 9.09, то есть 9 сентября. И вот подсказки от астрологов. Погнали!
2: Овны, важно реально оценивать свои силы. Без этого вам едва ли удастся достичь успеха.
1: Тельцы, лучше отложить любые серьезные шаги хотя бы до вечера.
2: Близнецы, сегодня лучше не браться за сложные дела, требующие внимания к деталям и концентрации.
1: Раки, люди, которые раньше не поддерживали вас, изменят свою точку зрения.
2: Львы, вы сможете завоевать доверие тех, кто раньше был настроен настороженно, или даже привлечь недавних соперников на свою сторону.
1: Девы, очень кстати окажется ваша способность привлекать на свою сторону разных людей.
2: Весы, сегодня интуиция подскажет вам, какие шаги нужно предпринять, чтобы быстрее достичь нужного результата.
1: Скорпионы, если появится возможность отправиться в поездку, не упускайте ее.
2: Стрельцы, вам не помешает сделать небольшую паузу, чтобы восстановить силы.
1: Козероги, дайте себе больше времени на то, чтобы собрать информацию и как следует разобраться в ситуации.
2: Водолеи, постарайтесь настроиться на позитивный лад и сохранить уверенность и оптимизм до конца дня.
1: И, наконец, рыбы, когда потребуется моральная поддержка, лучше рассчитывать исключительно на свои силы.
0: На ТНФ будет жарко. Вас ждут квартирник «Свои для своих», барбекю, фестиваль напитков. А 15 сентября ТНФ Найт с группой «Танцы минус» и традиционный утренний забег на набережной. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня. 16+.

0: мы готовы подарить кому-то из вас.
1: Но это все приурочено к нашему замечательному, значит, проекту, да, ТНФ. Там в креативной площадке, вот, которая находится возле самого главного корпуса, креатив-хаб, который называется, там программа от резидентов и партнеров сообщества «Мусходка» будет акустическое караоке, можно будет попеть. Ну а чуть позже вечером там выступит группа «Танцы минус».
0: И вы знаете, вот как раз-таки про эту легендарную российскую рок-группу мы бы хотели сегодня с вами поболтать. Отправляйте нам слово ТНФ в МАКС 8922300146. Случайным образом выбираем одного человечка, с ним играем, и если получаем правильный ответ на наш вопрос, отправляем его на ТНФ. Вот такая приятная, простая схема. 8922300146. Пишите. Удачи!
2: Реклама. Группа «Многоточие» в Тюмени. В жизни так только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр «М+» на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современная оперативная. Активное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 8:42 в Тюмени. Ну кто же сегодня претендует на билет формата «Визитор» на ТНФ? Давайте будем знакомиться. Это Евгения.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И вы знаете, удивительно, мгновенная карма, я бы так назвал эту историю. В общем, сейчас Евгения приехала в другой офис, оставила там цветы для своей коллеги, у которой день рождения. То есть она кому-то что-то подарила, да? И тут же просто бабах, Евгения, и тебе тоже подарок уже практически вручен. Представляешь, как?
4: Да, это круто.
2: Это круто. Ну что же, в общем-то, вопрос у нас сегодня.

0: А тебе вообще знаком этот мюзикл?
1: Да.
0: Ага, ну тогда супер, я думаю, что ты справишься. И, пожалуйста.
2: 100%. В кого мужчину превращает красота? Может быть, ты сразу знаешь ответ?
1: В раба мужчину.
0: Давайте, подождите, не будем торопиться, Евгения тоже. Ты давно последний раз эту песню слышала?
1: Мне кажется, она у меня в голове лет с 10.
2: Ух ты.
0: Ну, есть такой эффект Мандела называется. Знаете, когда мы думаем, что это так,
2: да,
0: а потом смотрю, это вообще не так, такого вообще не было. Поэтому давайте дождемся вариантов ответа. Все-таки.
2: Хорошо, мы старались, да, придумывали. А, в слугу, в раба, ну и в котика.
0: И четвертого, в масика, пятый вариант ответа, в тюбика. Что выбираешь ты, Евгения?
1: В раба.
0: В раба.
2: Ну, конечно же.
0: Ну, давайте я предлагаю проверить, правильный ли это ответ.
3: В раба мужчина.
0: Ну, конечно же, в раба.
2: Конечно.
0: Немножко решил покошмарить, Евгению. Мы тебя поздравляем, вручаем тебе билет на ТНФ. Желаем тебе отлично, классно, продуктивно провести там время. Счастливо.
2: Пока.
0: Пока.
1: Пока.
0: Завтра мы продолжим обязательно, поэтому в это же, вот 8:40 примерно, присоединяйтесь и тоже получайте свою возможность побывать на ТНФ.
4: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень, Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
5: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: Кончилась песня, пауза.
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь неуместна, умоляю, танцуй. В утреннем шоу на Красной Армии прекрасная совместная история, если я буду танцевать от Басты и группы «Моя Мишель». В последнее время вообще Баста отлично себя чувствует вот в такой ретро-эстетике. Прям хорошо, хорошо, вайб. То, что надо. 8 часов и 50 минут в Тюмени. Ну, а мы сегодня решили с вами обсудить вот какую новость.
1: В Тюмени на перекрестке Ленина и Первомайской появятся камеры фиксации нарушений ПДД. А именно, там будут наблюдать за платными парковками и автобусными, как вот пишут, выделенками, да.
0: В общем-то, вот такие нововведения. У нас будут 15 октября планируется завершить все работы. В связи с этим давайте поговорим про штрафы, потому что, ну, да, даже самые аккуратные водители, как ваш непокорный слуга, все равно нет-нет, да и получают. Mm-hmm. У меня вообще удивительная история. Я когда был прописан у родителей, вот и у меня, и у моего отца одинаковая, ну, фамилия, естественно, да, и инициалы тоже одинаковые. И когда вот это приходит, письмо счастья, как это называют, да, мы с ним просто садились такие, ну что, ну кому?
1: На суефа вот так вот, да, решали.
0: И вот такое у нас было семейное развлечение. Да-да-да, кому не повезло на этот раз. Вы часто ли получаете штрафы? И за что вам пришел последний? Расскажите. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс. И в канал ВК Радио Красная Армия тоже пишите.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: 8.57 в Тюмени. Появятся новые камеры на пересечении Ленина и Первомайской. Сегодня решили поговорить про штрафы. Часто ли вы их получаете? И последний. За что вас покарали, так сказать? И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Недавно получил штраф за использование телефона. Смотрел, куда ехать, а тут такая неприятность случилась.
0: Пу-пу-пу. Ну а как ты? Уже никак этому не докажем, что вы смотрели, куда ехать.
1: Ну да.
0: Так, вот тут тоже про телефон приходит. Доброе утро. Раздражает на телефон. Сейчас разговариваем то через машину, а телефон в руке, сообщение пишешь, либо читаешь, получается, что штраф приходит.
1: Угу. Ну вот тут вообще тоже никак этого не избежать. Вроде есть держатели, да, говорят, разговаривайте по гарнитуре или по машине. А по машине что? Неудобно. Тогда, а? Что? А связь-то плохая, опять же, и вот это вот начинается.
0: Не, по машине еще я всегда немного переживаю. Допустим, еду с ребенком, да, а мне позвонил мой друг. Ну и вы понимаете, какой разговор?
1: Даже если, даже сказать,
0: ты на громкой. Это, знаете, это их наоборот еще больше. Типа, да? То есть нельзя материться. И начинается.
1: Вот все буквы.
0: А мне потом, как это в садике объяснять все? Откуда? Это папа разговаривал.
1: Зато без штрафа. Зато могу деньги в садик принести, вот на шторы там или на
0: что-то. Зато со стыдом, да, все равно платить все равно придется. Еще одно сообщение. Обхожусь практически без штрафов, уважаем. Очень пугает, когда в конце дня приходит уведомление о том, что есть неоплаченная парковка, хотя она была оплачена. Понимаю, что у всех такой глюк приложения, но все равно как-то тревожненько становится в этот момент.
1: Потому что штрафы там гигантские. По себе я знаю.
0: Да.
1: Поначалу там 2500, а потом все по пятерке каждый раз.
0: В смысле, первое нарушение 2,5, да. А потом уже по 5.
1: Да, вот недавно я платила 5000.
0: Mm-hmm. В общем, с этим тоже, конечно, надо быть внимательным. Но я честно скажу, что у меня тоже есть такая история. Может, только на андроидах тоже?
1: Да.
0: Это, конечно, да. В конце дня вообще просто, когда уже, знаешь, хочется успокоиться. Вот такая резкий шок. Расскажите, часто ли вы получаете штрафы и за что прилетел последний? 8-9-2-2-3-0-1-4-6. В Макс пишите и в канал ВК Радио Красноярск.

0: до промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 9 часов. Ну и заряженные с классным настроением мы продолжаем это утро.
2: Здесь мы настраиваемся на классный рабочий день, рассказываем свежие новости, ну и дарим подарки.

0: спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9:05, точное тюменское. Здравствуйте, всем привет. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброго утра. Сегодня среда, 9 сентября. Вот только от нас, конечно же, вы узнаете, какой сегодня день. Да, это обязательная информация.
1: Ну, красивая дата. Тем не менее, 9:09 на календаре. И, ну, я думаю, что это знак. Это нужно тоже, что как-то сегодня красиво... Ну что, красиво нарядиться. Можно, да?
2: Да, можно загадать желание. Прямо вот сейчас в 09 минут, потому что 9 часов. Сейчас будет через 4 минуты 9 минут.
1: Угу. Есть какие-то правила по загадыванию желаний?
2: А, нужно прям так сконцентрироваться и уже представлять, что это у тебя есть. И прям, ну так, прям я это все визуализирую, и вот это у меня есть, и все, и с этим вот прям быть.
1: Как-то запрос во вселенную, как, ну, нужно поднять голову или что?
2: Нет, не обязательно.
1: Можно тихонечко просто... про себя, да?
2: Да, мысленно, либо, ну, тихонечко шепотом.
1: Нужно рассказывать потом об этом желании или нет?
2: Не обязательно.
1: Как в детстве, короче, не сбудется.
2: Да.
1: Ну что же, мы желаем вам исполнения желаний. Пусть вся вот эта магия чисел сработает сегодня, и все у вас обязательно получится. Ну а что получится у нас сделать для вас, так это прокачать ваше утро классным контентом. Мы и пообщаемся с вами обязательно. И также подарим подарок от промышленно-энергетического форума ТНФ. Небольшой спойлер, это шикарная книга, которую я сейчас держу в руках. Она называется «Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций».
2: Выглядит очень презентабельно, особенно если вы какой-нибудь бизнесмен, руководитель или предприниматель. Вот она, я прям вижу, как шикарно впишется в ваш рабочий стол.
1: Прям... Да, даже если вы просто тюменец, это вам вообще как раз то, что нужно. Прям вот бинго.
2: Мы вот полистали, посмотрели и даже себе там закладочки сделали, пару интересных цитат.
1: Тут картинки даже, Яна, как ты любишь. В общем, ждите подробности, скоро расскажем, что нужно сделать, чтобы всю эту красоту получить. Пока же получите свежие новости трендовые.
2: Но пока не вся новость, пока только крючочек, как обычно, это да. В общем, вот мы придумали, человек же придумал нейросети, ну и человек придумал, как их обмануть. Расскажу об этом.
1: Естественно.
2: Ну, в свою же пользу.
1: Шикарно. Звучит очень интригующе. Сразу после Федука и песенки «Губы целуют» узнаем все подробности. Еще раз всем привет.
2: Доброе утро.

0: Все.
1: Я еще подожди. Нет. Да, все, вот теперь. Вот теперь нормально.
0: Я тоже загадала. Отлично. Все, отлично.
1: Надеюсь, что вы тоже успели загадать, потому что 9.09, 9 часов 9 минут, короче, все сошлось. Угу. И новости про искусственный интеллект, который все-таки человек пока может обмануть, да?
0: Да, ну сам придумал, сам обманывает, в общем, самостоятельный человечек, этот человек. В общем, это, кстати, новость еще будет полезна тем, внимание, кто ищет работу. Поэтому слушаем внимательно. Россияне начали просто прям наповально добавлять в резюме мемы и странные факты о себе. То есть это не конкурс какой-то в цирк или в КВН. Это для того, чтобы алгоритм продвигал профиль соискателя наверх. Обманывать вот эти вот все нейросети, чтобы не шаблонное, как будто, знаешь, сформированное четко с помощью, опять же, искусственного интеллекта, так, а реальным человеком.
1: А как это работает? То есть, ну, допустим, вот составил я с помощью ИИ резюме. Ну, так, такое нормальное, хорошее, форматное, полноценное, угу, по всем его советам. И другой искусственный интеллект, он его отбросит, типа, потому что оно банальное.
0: Угу, да. Неинтересное, не живое, не настоящее.
1: Это такое ощущение, что, знаете, какой-то искусственный интеллект, ну, женский. Фу, банально, это вообще как у всех.
0: Нет, нет, это наоборот мужской, это же мужчина произносил эти фразы.
1: Ну, давайте не будем тоже углубляться.
0: Да, конечно.
1: Итак, и что же?
0: И тут есть примеры. Вот, например, так, аналитик с опытом чесания пузиков капибаром получил 40 приглашений на работу за неделю при 100 откликах.
1: Ну, если честно, будь я руководителем, да, каким-то, я бы, конечно, возможно, обратил на это внимание, подумал, ну, ха, оригинальный ход достаточно.
0: Mm-hmm.
1: И как вы уже видите, с юмором у человека все хорошо, да, креативный, нестандартный подход, возможно, да. Но, видите, какое дело, мне 37 лет, да? Я понимаю вот эти приколы, а если руководитель чуть постарше, ему там около 50, он может не выкупить это.
0: Ну, тоже верно, да. Как поэтому... будто палочка-то о двух концах.
1: Еще есть какие-нибудь примеры?
0: Еще один есть пример, да. Вот, например, у человека успехи в онлайн-игре искусственный интеллект принимает за опыт управления командой и менеджерские качества.
1: Ну, по факту так и есть.
0: То есть, пока ты команду соберешь, пока стратегию разработаешь, куда и вести, да? Этих людей, орков там, например, каких-нибудь.
1: Ну, вообще, с этим, конечно, очень важно не перегнуть, потому что, ну, напишите вы там что-нибудь 6-7, ну, кто у вас? Желаемая зарплата 6-7!
0: 67 рублей, на, получи.
1: Да. Ну, в общем, будьте осторожны. Оригинальность, это, конечно, все здорово и хорошо. Но тут важно не перегнуть. Всем, кто ищет работу, берем это на вооружение, но используем все-таки с умом. В смысле, со своим. Естественно.
2: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека. Технологии и цифра. Стратегии. Люди. И три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума. С 14 по 17 сентября. Тюменский технопарк. Выбери свой формат участия на ulgasforum.ru 16+.

0: честно, вообще не понимаю, как это работает, но вот эта песня The Second Voice, которую мы послушали, Let Me Be, магическим образом вообще действует на подсознание. Сразу переносишься куда-то переносишься, где тепло, где море, где пляж. Есть такое, да?
1: Да, 100%.
0: Давайте все-таки вернемся обратно сюда, к нам, в Тюмень. Тем более, что у нас, знаете, тоже есть чем заняться. Промышленно-энергетический форум ТНФ с 14 по 17 сентября начинается. Много мероприятий, которые доступны не только для там, нефтяников, но еще и для жителей и гостей Тюмени.
1: Да, ну и чтобы туда пойти, нужно немножечко как-то осведомиться информацией какой-то, какими-то знаниями чуть-чуть хотя бы обладать, кроме того, что мы нефтяная столица Тюмень. Вот. Ну и было бы здорово зарядиться теорией именно из книги Дэниела
0: Эргина.
1: Эргина, да, вот правильно. Мы подарим вам этот прекрасный подарок. Ну а название этой книги, Александр?
0: «Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций». Такая хорошая, такая толстая книга, замечательный артефакт, или как это принято говорить в играх, айтем. Угу. Тут и картинки, и, ну, в общем...
1: Ой, картинки — это хорошо, не только
0: текст. Вся вот как развивалась эта индустрия, все это собрано в книге. Супер. Если хотите получить такую красоту, отправляйте нам в Макс 89-22-00-146 слово ТНФ. Чуть позже выберем одного счастливчика, с ним, да не то чтобы даже сыграем, а просто предсказание сделаем по этой книге. Мы вообще подбираем всегда очень хорошие предсказания, кстати.
1: Да, вам просто нужно будет выбрать страницу, мы вам назовем цифры от 1 до там какой-то.
0: 400, да.
1: Да.
0: Выберите строчку и, ну, понимаете, книга про нефть, да? Угу. То есть тут каждое второе слово деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Поэтому хотите такое предсказание, хотите такую книгу, пишите. Но это еще не все наши планы дальнейшие.
1: Да, ну и куда же без долгожданного нашего любимого гороскопа на этот прекрасный, ну, такой немножко пасмурный, но все-таки солнечный день. Дадим подсказки, как его продуктивно провести.
0: А еще свежие новости. А еще Тима Белорусских с суперхитом «Мысли». Короче, продолжим круто.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль. С первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проект найти на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 940 000 рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
10: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 250 000 рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
6: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 7:26, точно Тюменская. А вот и новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов.
1: Всем доброе утро. В Тюмени проведут КРТ по улице Элеваторной. Под реновацию отдают 9,5 гектаров земли. Документ опубликован на сайте правовой информации, пишет Мегатюмень. В перечень объектов, подлежащих сносу или реконструкции, вошли несколько нежилых строений, в том числе здание по Элеваторной, насосная станция, железнодорожный путь, зерновой причал, противопаводковая дамба. Предельный срок реализации проекта – 10 лет. На освобожденной территории разрешено возводить многоэтажные дома, общежития, школы, детские сады и другие объекты. В Тюменской области стартует новый сезон проекта «Мой бизнес-лагерь». 11 и 12 сентября в лагере «Остров детства» состоится интенсивная программа для действующих предпринимателей и новичков. Организаторы проведут бизнес-игру «Галеон», тест-драйв управленческих навыков участников, уникальный тренинг-спектакль «Бизнес. Я и жизнь моя» и многое другое. Как сообщает торгово-промышленная палата региона, во время учебы можно найти свежие идеи для развития своего бизнеса, обменяться опытом с коллегами и получить практические инструменты для роста дела. Фильмы из разных стран покажут на фестивале жанрового кино «Саспенс» в Тюмени 12 сентября. В итоговую программу вошли 35 работ из Испании, Малайзии и России. Среди лент участников – триллеры, хорроры, психологическая драма, фантастика и другие кинокартины. Шорт-лист обнародован на странице фестиваля «Саспенс» во ВКонтакте, сообщает «Тюменская линия». Событие пройдет в мультицентре «Контора пароходства». На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9 часов и 32 минуты в Тюмени, 9 сентября сегодня на календаре. И астрологические рекомендации вашему вниманию.
2: Овны, важно реально оценивать свои силы, без этого вам едва ли удастся достичь успеха.
1: Тельцы, лучше отложить любые серьезные шаги хотя бы до вечера.
2: Близнецы, сегодня лучше не браться за сложные дела, требующие внимания к деталям и концентрации.
1: Раки, люди, которые раньше не поддерживали вас, изменят свою точку зрения.
2: Львы, вы сможете завоевать доверие тех, кто раньше был настроен настороженно или даже привлечь недавних соперников на свою сторону.
1: Девы, очень, кстати, окажется ваша способность привлекать на свою сторону разных людей.
2: Весы, сегодня интуиция подскажет вам, какие шаги нужно предпринять, чтобы быстрее достичь нужного результата.
1: Скорпионы, если появится возможность отправиться в поездку, не упустите ее.
2: Стрельцы, вам не помешает сделать небольшую паузу, чтобы восстановить силы.
1: Козероги, дайте себе больше времени на то, чтобы собрать информацию и разобраться в ситуации.
2: Водолеи, постарайтесь настроиться на позитивный лад и сохранить уверенность и оптимизм до конца дня.
1: Ну и рыбы, когда потребуется моральная поддержка, лучше рассчитывать исключительно на свои силы.
0: ТНФ – это не только про большой нефтегаз. Предпринимателям, руководителям и всем, кто хочет быть в рынке, расти и развиваться, здесь тоже есть место. Новые контакты, актуальные знания от бизнес-лидеров, атмосфера праздника с 14 по 17 сентября. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru 16+.

0: Джиган и Ари в утреннем шоу «Рэп на Красной Армии», 9.35 в Тюмени. И напоминаем, что у нас есть классный подарок от промышленно-энергетического форума ТНФ. Специальная, кстати, для ТНФ, издание книги «Новая карта мира» за авторством Дэниела Эргина.
1: Да, это американский историк, энергетик и экономист. В общем, такой очень известный и полезный человек.
0: Уважаемый.
1: Который вот собрал все свои труды, знания и опыт в одну книгу, которая, мне кажется, даже не только пригодится людям, которые связаны с нефтяной промышленностью, но и обычным людям, обывателям, скажем так, тоже.
0: Я думаю, что да, вы почерпнете, очень много для своей жизни, вдохновитесь какими-то примерами, потому что это все мировая практика, мировые кейсы. В общем, хотите такую книгу, пожалуйста, нет проблем, с удовольствием вам ее подарим. Пишите нам в Макс слово ТНФ 8922-300-1046. Случайным образом выберем одного человека, с ним сыграем и подарим книгу. Удачи!
2: Реклама.

0: 50.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир». Это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 9 часов и 41 минута в Тюмени. Потрясающий подарок от ТНФ. Специально, кстати, для ТНФ издание. Вот видите, тут логотип ТНФ, да?
3: Видим, да.
2: Издание книги «Новая карта мира» от Дэниела Эргина. Вот такой классный подарок у нас на этой неделе. И Алена, вот кому эта книга достанется уже 100%. Алена,
3: доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Алена, все будет происходить вообще очень просто. Ты когда-нибудь гадала вообще? Какие-нибудь гадания?
4: Ну да, было дело.
2: Что вы делали?
4: Ой, я уж, если честно, не вспомню, но вплоть до того, что валенок из окна кидали.
3: Ух ты!
2: Валенок из окна.
3: Да,
2: есть такое гадание, было. Действительно. Но в этот раз давайте не будем жертвовать обувью, да, никакой. Сделаем все вот прям классическое гадание по книге. Ты нам называешь страницу. Мы открываем эту страницу и находим там какую-то строчку, которая является твоим предсказанием. Да. Ты готова?
4: Хорошо.
2: Итак, да. Нам нужен номер страницы.
3: От 1 до 400, да, по-моему?
2: Ну угу. Да, там потом уже идут какие-то примечания. Угу. Вот до 400 там идет текст. Итак?
3: Любую.
4: 113.
2: 113. Ваш запрос принят.
3: Угу.
2: Итак, открываем.
3: И смотрим.
2: Ой, тут... А ты скажи, пожалуйста, Алена, ты давно была в каком-нибудь путешествии?
4: Если честно, нет.
2: Ну, примерно сколько?
4: Ну, если звучит... Я была так давно, что я даже не помню.
2: Если звучит пу-пу-пу, это значит очень давно. Ну, ты знаешь, на 113-й странице в этой книге, ты не поверишь, тут нету ни одной строчки, здесь находится карта, причем карта Европы.
3: Mm-hmm.
2: Я не знаю, как еще можно это трактовать, кроме того, как в ближайшее время, скорее всего, ты отправишься в путешествие.
3: Да.
4: Как замечательно, дай бог.
2: Супер, вообще. Мы

0: и «And Merry Friends». Песенка, как несложно догадаться, про френд-зону. И вы знаете, у нас в Тюмени тоже скоро появится зона наблюдения. Зона наблюдения. Очень пристального, очень внимательного за соблюдением правил дорожного движения.
1: Да, поэтому если под этот трек вам захотелось прям надавить на газ, то не стоит, не стоит. Особенно в некоторых участках, где стоят камеры.
0: А именно, появятся новые камеры на пересечении Ленина и Первомайской в самом центре. Mm-hmm. И там сразу полный комплект ожидается. Во-первых, превышение скорости. Во-вторых, парковка.
1: Да, ну и, конечно же, за автобусную нашу любимую полосу. Mm-hmm.
0: В общем-то, мы решили сегодня поговорить про штрафы. Как часто вы их получаете или вообще не получаете? Расскажите, как вам удается это делать? Неужели вы просто едете по правилам?
1: Да.
0: Просто вы что, знаете все правила?
1: Ну нет, такого не может быть.
0: Это вряд ли. Вы просто везунчик, наверное. И расскажите, за что вам прилетел последний штраф, вот самый ближайший. Куда писать?
1: Пишите в МАКС 8922-300-104.6, ну и канал ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Реклама. Группа «Многоточие» в Тюмени.
3: В жизни так бывает.
2: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс». Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
5: 18+. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-НП 313-723-202-0-1701.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Красноармия, прикольная новинка Love Sensation. Это Мадонна и Кайли Миноу. 9.56 в Тюмени. Мы узнали, что появятся новые камеры на пересечении Первомайской и Ленина. И решили поговорить про штрафы, как часто вы их получаете и за что прилетел вам последний такой штраф. И вот ваше сообщение, погнали.
1: Прилетают штрафы в основном за скорость и на новые камеры. Последний был 31 июля. Но новую камеру, ну, видимо, на новую камеру «Моста влюбленных».
0: Оказывается, там тоже появилось. Вот это хорошие инсайды мы сейчас получаем.
1: Mm-hmm. Если вдруг кто-то поблизости там рядом, не гоните, пожалуйста. Mm-hmm.
0: У меня один знакомый работал в центре, и там была запрещена стоянка. Кроме сотрудников организации, которые находились в этом здании. Точно не помню уже формулировку. В общем, за месяц у него накопилась приличная сумма. Пришлось в судах доказывать, что он работник организации в этом здании.
1: О, ну да. Ну вот это вот время тратить на доказывание, вот это все, конечно, да. Особенно сейчас.
0: Представляешь, за месяц у тебя накопилось там за неправильную парковку, там серьезные какие-то суммы.
1: А сейчас еще фотографии не приходят, это сложнее еще доказать придется.
0: Ну, Яна, мы понимаем, для девочки фотографии это самое главное, конечно.
1: Да, а вдруг я там неудачно вышла, и это все увидит, конечно.
0: Вообще, вот, что касается таких систематических нарушений, у меня один знакомый тоже, он, в общем, его путь домой лежит республики и повернуть надо Максима Горького. Угу. И то ли он заранее как-то, ну, там же автобусная полоса,
1: да,
0: чтобы направо повернуть.
1: Да.
0: И вот он чуть заранее вот перестраивался. И тоже ему много раз. А там еще камера, так, знаете, висит прямо так за деревьями,
1: да,
0: она такая, прям. Тоже были какие-то разборы. Честно, не помню уже, чем закончилось.
1: Ну, а вот из твоей команды человек. Так и езжу, я аккуратно. Штрафов нет, нарушаю.
0: Ну, знаешь, судя по стилю речи, как будто из твоей.
1: А нарушаю там, где не стоят камеры.
0: А, ну, то есть, вы знаете,
1: осведомлены,
0: да?
1: Осведомлены, да.
0: Угу, угу. Ну, сейчас, как знаете, не было в соцсетях, точнее, как, если это не было в соцсетях, этого не было вообще, да?
1: Ну да, да.
0: Так же,
1: да.
0: Как тут, не было на камерах, значит, этого не было.
1: Конечно,
0: нормально,
1: кто видел, никто.
0: Вообще, вы знаете, закончить хотелось бы еще одной статистикой, вот мне удалось ее найти. Вообще, в Тюмени главное нарушение, это, конечно же, превышение скорости на 20-40 км в час. Выписано больше 1,5 миллиона протоколов. Это за прошлый год. А вот за непристегнутый ремень около 35 тысяч всего лишь.
1: Угу, ну вот и я. В том числе, конечно же.
0: Мы вам рекомендуем, конечно же, не гонять, соблюдать правила дорожного движения. Угу. Ну или хотя бы не попадаться. Реально, не попадаться. Всем удачи на дорогах!

0: общем-то, на этом мы все сегодня свою работу заканчиваем. Но Красная Армия продолжает свою работу. И Антон Колев далее отвечает за музыкальный контент и настроение этого дня.
1: Во-первых, отвечаю. Во-вторых, за контент. Вот так, вот так. Абсолютно верно. Спасибо огромное, ребята, вам за очередное потрясающее утро. Несмотря на то, что оно пасмурное, вам, солнышки наши, оно получилось солнечным и ярким благодаря. Все, идите, отдыхайте, кайфуйте. Будем ждать вас завтра.
0: Все, всем хорошего дня. Мы вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока.
3: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 10.01. Врываемся далее в 11 час утра. Всем еще раз большой привет. Добро пожаловать на Красную Армию. Продолжим далее этот час вместе с Биби Рекси, Дэвид Гетта, Sad Girls.

Мона на Красной Армии только что. Трек, который называется «Мама». Все, вот такой вот красной нитью через все ее творчество проходит тема страдания. То, значит, по мужичкам каким-то, то вот теперь и с мамой что-то, что «Мама, не переживай, у твоей девочки все не так просто». Что ж, хочется пожелать сил Моне, если ее творчество каким-либо образом проецируется на ее жизнь, или наоборот, точнее, ее жизнь проецируется на ее творчество. Все будет нормально, Мона, не расстраивайся, приезжай к нам вообще в Тюмень отдохнуть. Лучший город земли, горячие источники, пешеходный бульвар и все прочее. Мы найдем, как тебя тут успокоить. 10-10 Тюмени, продолжаем далее это утро. Впереди нас с вами ожидает... Ого, ничего себе, как неожиданно увидеть этот трек у нас в плейлисте. Dark South, трек Barbra Streisand. Послушаем чуть позднее, перед этим DJ Groove и Филатов и Кэрос. Счастье есть, такой диджейский тройничок. Послушаем до этого DJ Гожа, Мичико. Немного лета добавим прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Бауэр послушаем хит «Calling Out For You». Ну и самое приятное, что произойдет ровно через минуту, так что остаемся здесь, никуда не расходимся.
2: Реклама.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии топики, карта бланш, Lucky Ones. Этот новый хит ожидает нас через одну минуту. Дождемся вместе.
2: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
2: Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

Более известный нам как Хэнси, трек, который называется «Поболело и прошло». И у меня эта песенка, в особенности ее припев, частенько ассоциируется с одной комичной ситуацией. Ситуация, которая, если вдруг мы стали свидетелями такой ситуации, то всегда, смешно. Ну как, наблюдателю смешно, а человеку, попавшему в эту ситуацию, больно. Это вот, знаете, вот это вот та самая история, когда ударился мизинчиком о край дивана, либо какую-нибудь тумбочку, табуретку и так далее. Ну и потом сам себя и успокаиваешь. Поболело и прошло. 10.41 в Тюмени. Двигаемся далее. Впереди Камрад Бимайн. До этого Джуни Федук «Лето». Ну а сейчас Карлита и Софи Такер «Манхэттен».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 18 градусов, на улице облачно, днем плюс 23 пасмурно, вечером до плюс 20 небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Соня Фадера, D.O.D., Папи Баскам, Think About Us. Послушаем трек с вами через полминуты. Оставайтесь поблизости.
0: Реклама. Подкаст-шоу на Красной Армии. В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 11 утра. Продолжаем далее это утро. У нас новый час открывается прямо сейчас. И, кстати говоря, начнем мы его весьма ритмично. В этом нам помогут Кайги и Макс Макнаун. Take me back.

было слышно. И вот, судя по всему, наш музыкальный редактор решил нам напомнить о его существовании. Звучит круто. Кстати говоря, что еще напоминает о существовании Джека Харлоу, так это то, что у него в полном разгаре его карьера музыкальная на текущий момент. В ближайшее время, 11 сентября, он дает концерт в Денвере, 14 в Лос-Анджелесе, Сан-Диего 17 сентября. Так что парень развивается, желаем ему удачи. И, в общем-то, ну, такие достаточно мощные площадки у него, большие. Плюс еще вот он в коллаборации с New Balance выпустил собственные кроссовки, коричневые Т-500, кожаные, красивые, яркие, стильные, так что все у него круто. Желаем удачи и ждем к нам с новыми хитами. Пока же предлагаю дождаться те хиты, которые у нас здесь будут звучать в этом часе. На подходе Jonas Blue, послушаем трек Girl. До этого Дима Урих, на меня-то не сердись, но сейчас Мерк и Кремонт по ТНП.

0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
1: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее трек от Empress City, Self-Aware. Послушаем этот трек ровно через 2 минуты. Оставайся поблизости.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
5: и слушай новые треки.
4: Ступай
5: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай
5: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай.
5: vk.com/redarmyfm.

вызывает у меня какой-то дикий восторг и восхищение. Из отечественных исполнителей это лирик аутентичная называется. Слушайте, круто, да, когда можно вот настолько сильно восхищаться какой-либо девушкой, чтобы вот прям такие хиты писать. 11.44 в Тюмени, продолжаем далее. 15 минут отделяет нас от того времени, когда на Красной Армии вновь выйдет в эфир программа «Плюс Вайб». Там мы будем дарить подарки, слушать музыку.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Fastboy Music Sounds. Слушаем этот трек с вами через 2 минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама. Подкаст-шоу на Красной Армии. В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
0: на Красной Армии. Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
3: 18+.

0: 50.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 12 часов. Стартует плюс вайп на Красной Армии. Всем еще раз добро пожаловать. Здравствуйте. Начнем этот час вместе с группой «Серебро». Смотри, но не трогай.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, вот тебе не вновь и пробил полдень, а это значит, что здесь, на Красной Армии, в это время запускается программа под названием «Плюс Вайб», в которой мы, как бы, так вот, знаете, с вами находимся на одной волне, слушаем музыку, получаем подарки, обменимся новостями и так далее. На этой неделе мы продолжаем разыгрывать сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Сделаем это в самом ближайшем будущем. Не пропустите возможность заполучить такой сертификат. Для этого будьте готовы верно ответить на мой вопрос, связанный так или иначе с сегодняшней датой. Ближе к середине часа мы разыграем два сертификата по часу пребывания каждый в батутном центре SkyMax. Этот момент тоже не рекомендую пропускать. О новостях тоже поговорим, ну и музыку будем слушать. Что касается музыки, то прямо сейчас с нами Анима и Джей, Out of My Body, ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:07 уже, и мы продолжаем далее. Плюс вайб у нас та самая программа, в которой мы наслаждаемся музыкой и получаем подарки. Вот самое, наверное, простое объяснение и самая наилегчайшая и понятная фабула, синопсис, можно как угодно это называть, того, что у нас здесь происходит. Мы сейчас будем разыгрывать сертификат ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Есть возможность у тебя его получить, если ты ответишь верно на мой вопрос, так или иначе, как я это говорю, связанный с днем сегодняшним. Сегодня у нас 9 сентября, я решил посмотреть, что сегодня за день. Праздничный он в каком-то отношении для тех, кто те или иные праздники отмечает. 9 сентября, да. Приготовьтесь, во-первых, отвечать на вопрос, не открывайте «Макс». Там ищите Красную Армию, 922-300-1046, вот наш номер. Давайте посмотрим, что сегодня. Сегодня Международный день красоты, и мужчины, если что, имейте в виду, что это идеальная возможность вообще сегодня показать то, насколько вы романтичный и насколько вы внимательный человек, который проявляет внимание к своей второй половинке. Возьмите какую-то мелочь, я не знаю, да хоть даже снежинку из салфетки вырежьте элементарно, или купите один какой-нибудь красивый цветочек, или что-нибудь такое, ну что-то вообще, я не знаю, ну любой вообще какой-то маленький, да может быть и не только маленький подарочек придумайте и вручите его второй половинке с формулировкой, что ты знаешь, дорогая, сегодня Международный день красоты, я не мог обойти стороной такой повод, чтобы не сказать тебе в очередной раз, какая ты у меня красивая, с твоим днем, с твоим праздником, и вот держи тебе снежинка из салфетки. Ну, например, почему нет? Что сегодня еще? Всероссийский день лука. Ну, я думаю, что это лук, который имеется в виду не лук и стрела, а лук зеленый. Вот этот вот репчатый. Наверное, он почему-то у меня такое ощущение. День изобретения новых привычек. День сельского хозяйства всемирный. День прекрасного чудака, что бы это ни значило. День судоку, день утилизации батареек. И, кстати говоря, наверняка в вашем окружении есть айтишники. Если так, то если среди них есть тестировщики, то тоже их поздравьте. День тестировщика, потому что сегодня программное обеспечение. А это одна из тех самых, ну, наверное, базовых специализаций в IT. Одна из тех точек входа, благодаря которой можно попасть вообще в целом в IT. Так, ну и если мы пробежимся по каким-то дням рождения и так далее, то, раз уж мы музыкальная станция, то у одной очень такой яркой, привлекательной певицы грузинского и российского происхождения, у Кэти Топури, сегодня день рождения. Мы ее поздравляем с этим праздником. Единственное, что хочется у вас спросить, а в какой группе-то, собственно говоря, свою карьеру, наибольшую популярность обрела Кэти Топури? Пишите в Макс 922-300-1046. Кэти Топури, в каком коллективе она оказалась известной на, ну, давайте так, ну, на всю Евразию, может быть, а может быть и на весь мир. Итоги подведем чуть позже, пока слушаем музыку. Evanescence вместе с нами, Going Under.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 17 минут. Мы подводим итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. И вот буквально вот на последних секундах перед концом предыдущего трека мы связались с Ольгой, потому что именно она и стала победителем в данном случае. Оля, привет.
2: Привет.
1: Ну, рассказывай, как у тебя началась осень, как, в частности, эта неделя началась, продолжается. Все ли хорошо?
2: Ой, все отлично, осень у нас прекрасная, я кайфую от погоды, какая у нас стоит, прям жара-жара.
1: О, это да.
2: Даже летняя.
1: А ты вот, ну, просто получаешь удовольствие эстетическое от погоды или как-то пользуешься моментом, и я не знаю, может быть, там куда-то удается выехать отдохнуть или что-то в этом духе?
2: Да, конечно, пользуюсь, я очень люблю солнце, мы живем за городом, я на улице, в купальнике.
1: О, как?
2: Наслаждаюсь.
1: Как круто, представь, что, а у тебя сегодня выходной день или рабочий?
2: У меня выходной.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ольга, что ты с нами делаешь, с теми людьми, которые, представь себе, сейчас где-то в офисах своих сидят, или, может быть, едут в автомобиле по работе, или, может быть, ну, не знаю, там, не в офисах, в других каких-то местах, и такие, как мы хотим, как Оля, она еще и выиграла, и я уверен, что у людей, знаешь, никакой вот этой вот какой-либо с темным оттенком зависти нет, мы тебе по-хорошему все завидуем, насладись за нас там всех вот этой вот хорошей погодой. Договорились?
2: Обязательно. Всем посылаю лучики добра, тепла и всем хорошего рабочего дня.
1: Спасибо огромное. Принято и тебе тоже такого же, только хорошего выходного дня. Оль, смотри, осталась Спасибо. Небольшая формальность, которую нам необходимо соблюсти, чтобы ты смогла забрать у нас сертификат. Я сегодня говорил о том, что 9 сентября – это день рождения у одной известной певицы. Ее зовут Кэти Топури. Красивое сочетание и имени, и фамилии. Ну и, в не менее красивой группе она пела с красивым названием. Вот в этом и заключался мой вопрос. Что это за группа?
2: А-студио,
1: да, совершенно верно. Молодец, еще раз поздравляем тебя с победой. Классного тебе дня, хорошего настроения. Будь с Красной Армией, счастливо, пока.
2: Я вас благодарю.
1: Спасибо огромное. И тебе тоже от нас всяческая благодарность. Тюмени 12-19. Мы с вами потихонечку отправляемся вперед. Впереди есть возможность еще и выиграть пару сертификатов в ресторан. В батутный центр SkyMax по часу пребывания каждый. Все это в ближайшем будущем. Не пропустите. Ну, а перед этим мы, конечно же, будем слушать музыку на подходе Ave Meet Me in the Dark.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама. Подкаст-шоу на Красной Армии.
3: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу на Красной Армии.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Главное.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 24 минуты в Тюмени. И вы знаете, мы тут вот недавно с нашей победительницей розыгрыша сертификата Максимилианс разговаривали о том, что погода потрясающая. И ну, на улице прям хорошо и прекрасно. Я бы хотел по этому аспекту поговорить. Сегодня, правда, нас до 20 градусов вечером ожидает и будет небольшой дождь, вроде бы как, но дальше, вот все-таки ближе к концу недели, чуть-чуть запосмурнеет в Тюмени, но все равно температура будет выше 20 градусов. Это, конечно же, не может не радовать. И я, вот как человек, теперь живущий в доме, от которого сильно отражается звук, единственное, что могу, знаете, какой минус найти? По-прежнему до сих пор много подростков катается на вот этих вот питбайках и различных жужжащих, дребезжащих устройствах. И, видимо, пока погода не станет, ну, какой-то такой там, когда уже прям сильно холодно будет кататься на всей этой истории, то так и будет шумно. Потому что вот, ну, у меня окно открыто, да, жарко же. Окно открыто, и я слышу, что днем, что вечером, что в любое другое время суток отражается от соседних домов звук. И вот живу теперь на 15 этаже, и прям жжу вот это вот все, прям сильно. Я не знаю, родители, если вдруг вы меня слышите, у ваших детей есть питбайк, особенно если это относится там к району Суходоли, недалеко, да, от Видного, то и, пожалуйста, вот там конкретно есть оранжевый один питбайк. Угомоните кто-нибудь своего ребенка. Ну, пускай где-нибудь на специальной трассе этим занимается, а не вот так, что прям, ну, посреди двора мчаться на этой всей истории. Я, конечно, может быть, сейчас как дед немножко своего рода, да, заворчал. Ну, а что вы хотели? 35 лет. Кстати, я вспомнил еще интересный факт. Здесь недавно наткнулся на видео, где это было, видимо, ну вот, в начале сентября. В одном из городов нашей необъятной родины кто-то решил снять такой, ну, своего рода соцопрос. И опрашивал детей младших классов начальной школы о том, каких людей какого возраста они считают пожилыми. И знаете, что там сказали эти дети? Они говорят, что пожилой возраст это, ну, где-то 30, там, 35, 37, даже 27 называли. Так что что, могу себе позволить ворчать как старик, потому что я уже пожилой?
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В течение 12 часов и 35 минут мы готовы разыграть здесь два сертификата по часу пребывания каждый в батутном центре SkyMax. И что для этого нужно сделать, чтобы получить такой сертификат? Верно ответить на мой вопрос первым. Свой вариант ответа прислать в Max нам по номеру 8-922-30-104-6. И вопрос сегодня у меня по-прежнему будет связан с именинниками. Да, дело в том, что сегодня, 9 сентября, свой день рождения, получается, 41-й день рождения, празднует один из самых, наверное, известных футболистов современности. Ну, хотя по меркам того, что ему уже 41 год, он уже ветеран в этом спорте. Это Лука Модрич. И человек, чье имя наверняка вы могли слышать, даже если краем глаза и чуть-чуть краешком уха смотрели и слушали футбол. Вопрос у меня, собственно говоря, он, кстати, в 18 году золотой мяч получил. Одну из самых высших наград в футболе. Ежегодная футбольная награда присуждается, которая лучшему футболисту календарного года французским одним издательством. Так вот, Лука Модрич также известен и своей игрой за сборную. Конечно же, за сборную, национальную сборную. Так вот, капитаном какой национальной сборной он, собственно говоря, является? В этом заключается мой вопрос. Пока вы ищете, думаете и так далее, еще напомню, что он шестикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в 14, 16, 17, 18, 22, 24 году и является одним из самых лучших полузащитников современности. Ну и что касается по поводу национальной сборной, то он рекордсмен по количеству проведенных матчей за национальную сборную. Что ж, пишите, что это за сборная, какой страны. Итоги подведем чуть позднее, пока же дождемся появления на Красной Армии тим белорусских с треком «Мысли».
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-5555.
3: Захавейл, мы едем в автомаг!
4: Удобно.

0: 50.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООС ЕСБ недвижимость. Страйная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 42 минуты. Мы подводим итоги розыгрыша сертификатов в батутный центр SkyMax. На связи с нами Анастасия. Настя, доброго дня.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Привет, привет. Ну, вообще, у нас тут сегодня вопрос был про футболиста, и весьма удивительно то, что нам большинство девчонок писало по поводу того, какую же сборную представляет Лука Модрич, известный футболист, который сегодня празднует свой 41-й день рождения. У тебя, Настя, эти познания откуда? Может быть, прошедший чемпионат мира по футболу тебе как-то в этом помог? Или, может быть, ты вообще интересуешься футболом? Рассказывай.
2: Ну, к сожалению, нет.
1: К сожалению, нет, я просто загуглила. Очень быстро ты гуглишь, и, собственно говоря, это твой навык тебе и принес сегодня победу. Итак, давай расскажем всем, Лука Модрич в какой национальной сборной выступает?
2: Хорватия.
1: Да, сборная Хорватии, абсолютно верно. Поздравляю тебя с победой. Мы с большим удовольствием и с легкой душой, и со спокойствием тебе вручаем сертификат на 3000. Да что же у меня все в этот Максимилианс-то тянет? Конечно же, сертификат на по часу пребывания. 2 сертификата в батутном центре SkyMax. Можно как следует, знаешь, выплеснуть энергию. Я однажды был непосредственно там. Это очень прикольный вид досуга. И, ну, знаешь, прям так достаточно... серьезная физическая нагрузка, поэтому уж если и кажется, что что-то там легко, то, ну, надо заранее себя подготовить, я думаю.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Хорошего дня. Счастливо. Пока.
2: До свидания.
1: Пока-пока, до свидания. Ну, а мы отправляемся туда, где нас к завершению часа ожидает все так же много любимых хитов. Мы послушаем здесь и Мэри Гу, и Келвина Харриса с Джези. Но сперва давайте-ка вспомним кое-что от Бенаси Бразерс. Хит «My Heart» прямо сейчас.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Таней Завродской, которая в гости сегодня пришла, Надежда Тюменцева. Человек, который принимает непосредственное участие в подготовке промышленно-энергетического форума ТНФ. Обо всех главных инсайдах предстоящего крупного, важнейшего мероприятия для нашего региона она расскажет в этой беседе. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас +22, на улице облачно с прояснениями, днем вечером до +20 небольшой дождь, ночью +14 тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

0: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрефбанк.ру» в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 13:00 в Тюмени. Впереди нас ждут самые интересные события ТНФ-2026.

0: шоу на Красной Армии.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Надежда, все правильно говорю?
2: Все правильно. Добрый день, друзья.
1: Ну что ж, Надежда, я хочу поздравить с тем, что совсем скоро у нас в Тюмени пройдет 11-й уже ТНФ.
2: Ух, да, спасибо. Да, спасибо. Да. Мы в предвкушении и волнении.
1: Я думаю, что я уверена в том, что все пройдет замечательно, но все-таки есть несколько вопросов. Есть у меня, уверена, что есть у наших радиослушателей, так что давайте раскроем все карты. Договорились?
2: Да.
1: Итак, первое. Что нового готовит площадка ТНФ-экспо в этом году? В 11-й раз, между прочим, да, новинки очень сложно, наверное, найти какие-то. Какие разработки, какие технологии смогут увидеть участники выставки в этом году?
2: Ну, как мы все помним, что экспо ТНФ – это главная витрина достижений нефтегазовой промышленности. Но мы в этом году пошли дальше. Мы расширили вообще понятие ТНФ-экспо и говорим о том, что это главное B2B-пространство, в котором можно не только взаимодействовать с людьми, но и получать интересные знания и решения. И поэтому в этом году на ТНФ-экспо появляются дополнительные холлы, в которых будут проходить практическо-прикладные мероприятия для представителей нефтегазовой отрасли, а также будут проходить специальные управленческие образовательные мастер-классы от ведущих профессоров России, а также от приглашенных экспертов. Собственно, пожалуй, это, наверное, самое ключевое изменение, которое мы бы хотели подсветить. Ну а что касаемо выставки, в этом году будет представлено более 100 единиц оборудования и решений от более чем 70 компаний-производителей и интеграторов. Эти решения охватывают в целом полный цикл, связанный с отраслью нефтедобычи. Не буду, наверное, мучить наших слушателей всей этой терминологией, но о чем хочу, наверное, поговорить, о том, что очень много в этом году будет промышленных роботов, и это будет впервые в России большое, самое, наверное, большое сосредоточение именно тех роботов, которые готовы и которых можно запускать в целом в нефтегазовой отрасли. Собственно, большой парк робототехники у нас будет работать, действительно работать на форуме.
1: Обалдеть. А посмотреть можно это каждому зайти вот на роботов? Мне это интересно.
2: У нас будет две площадки, где будут представлены роботы. Во-первых, это площадка ТНФ-экспо, и в этом году мы заведомо делаем эту площадку, сфокусированной на профессиональные сообщества. И дабы усилить и не то чтобы ограничить, но все-таки сконцентрироваться на тех, кому действительно интересна эта отрасль и интересны те люди. И в целом бизнес-сообщество, будет платный вход, но он в целом достаточно минимальных денег, стоит чуть более 2000 рублей на данную дату. И участники получают не только доступ к выставке, но и к презентациям инновационных решений, и еще получают билет на концерт «Танцы минус».
1: О, это вообще замечательно. Вот это очень хорошо, что вы сказали.
2: А еще открытая часть с роботами будет находиться в отдельном пространстве. Впервые будет открыто городское пространство ТНФ. Это будет площадь технопарка. Она будет прилегать к основному павильону. И там у нас развернется целое шоу роботов, наверное, соревнования. Школьники будут упражняться в управлении дронами. Кибердром старт называется это мероприятие. Команды будут управлять роботами по специальным задачам, которые были сформулированы на основе запросов топливно-энергетического комплекса. Во, выговорила.
1: Это наши тюменские школьники?
2: Да.
1: Обалдеть. Это очень круто. То есть у нас в Тюмени вот таким ребята занимаются. И да, мы можем, любой может зайти посмотреть.
2: Да, абсолютно. Городское пространство ТНФ доступно для абсолютно любого жителя города или его гостя. Не нужно никакой регистрации. В течение 4 дней с 14 по 17 сентября будет проходить большая программа, в том числе Кибердром Старт. Еще будут у нас, будет открытый лекторий с сессиями, мастер-классами для креативщиков, урбанистов, для творческих людей.
1: Класс.
2: И еще отдельно будет открыт музей просто нефти. Интерактивные викторины, можно там до нефти прикоснуться, вот что такое. В общем, можно действительно соприкоснуться с той отраслью, которую мы считаем гордостью нашего тюменского региона.
1: Мы ненадолго прервемся, но совсем скоро расскажем про образовательный трек на ТНФ и о сотрудничестве со Сколково.
0: Подкаст-шоу на Красной Армии.

0: подкаст-шоу на Красной Армии.
1: Мы снова в эфире. Ура! У нас в гостях Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. И новый вопрос вам, Надежда. Одним из основных направлений станет образовательный трек, созданный совместно со школой управления Сколково. Чем он будет наполнен и кому может быть интересен? Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
2: Да, с большим удовольствием. Вот это действительно наше такое ноу-хау этого года. Мы действительно делаем акцент на то, что отрасль и вообще в целом бизнес-сообщество должно фокусироваться не только на конкретных отраслевых проблемах, но и в целом думать о командном развитии, управленческом развитии, потому что это очень важно. Турбулентное время, очень много изменений, важно, чтобы команда была в тонусе и обладала нужными инструментами, которые можно применить здесь и сейчас, и которые актуальны на данное время. И именно поэтому мы заключили партнерское соглашение с Московской школой управления Сколково. Ведущие профессора, порядка 10 человек, приедут на нашу площадку и будут проводить как дискуссионные сессии, связанные с тем, как оценить возврат инвестиций от технологий. Угу. Какие инструменты искусственного интеллекта сегодня работают? Что можно руководителю забрать здесь и сейчас? Как вообще коммуницировать команде сложные решения вот в это турбулентное время? Как управлять проектами? Угу. Как управлять компанией? Вот такие собранные, сжатые в хорошем смысле этого слова навыки и лайфхаки дадут наши приглашенные профессора. И это будет интересно не только для нефтегаза. Это информация, которой могут воспользоваться абсолютно представители абсолютно всех отраслей, начиная от ритейла и финансов, заканчивая управлением, мне кажется, фармой. Потому что управление бизнесом где-то примерно по одним и тем же законам происходит.
1: Понятно. А вот у нас это будут коллаборации, она будет длительная? Со Сколково?
2: С 14 по 16 сентября основные мероприятия. Угу. То есть, как я уже сказала, это будут где-то дискуссионные сессии с участием в том числе лидеров бизнеса разных секторов. И это серия мастер-классов. Вот 15 сентября будет прям серия мастер-классов друг за другом. Можно фактически на площадке получить вот этот вот сколковский бэкграунд.
1: Дальше поговорим о том, как и почему ТНФ получил статус международного форума.
0: Подкаст-шоу на Красной Армии.
3: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Мы вернулись, это замечательно. У нас в гостях Надежда Тюменцева, которая знает о ТНФ-экспо-2026, мне кажется, абсолютно все. В этом году форум официально получил международный статус. Делегации из каких стран... Во-первых, я вас поздравляю с этим.
2: Спасибо.
1: Во-первых. А во-вторых, еще один вопрос. Делегации из каких стран ожидаются и что этот статус меняет для ТНФ на практике?
2: Ну, во-первых, уже подтвержден визит белорусской делегации во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем. Будут также представители концерна «Белнефтехим» и компании «Беларуснефть». Они проведут целую серию B2B-встреч. Также планируют свое участие представители Казахстана, таких компаний, как «Казмунайгаз» и «Казагаз». Они проведут целые дни поставщика. Это специальные закупочные сессии, где они будут делиться своими принципами отбора поставщиков. Ну, а поставщики будут иметь возможность представить свои решения напрямую представителям ВИНКов, как мы называем эти компании. Вертикально интегрированные нефтяные компании. Чтобы все понимали эту терминологию. Ну, и также мы ожидаем гостей из Вьетнама, Китая, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Феноменальное количество делегаций в этом году. И фактически действительно де юре закрепился за нами статус международного форума.
1: Но странно, если бы этого не было, потому что первый раз и столько делегаций, и стольки стран. Это просто...
2: Ну, в этом году для нас радостно. Опять-таки, феноменальное количество и нефтегазовых компаний проявило интерес к форуму ТНФ и выбрало именно нашу площадку для встречи с коллегами по отрасли. И представители других стран также выбрали нашу площадку для того, чтобы познакомиться с технологиями именно наших отечественных ребят, которые с удовольствием и будут их презентовать.
1: То есть дело не в том, что мы что-то позаимствуем, но и мы еще и можем...
2: Да, и страны готовы отсматривать эти технологии и думать о том, как это можно интегрировать в свои бизнесы.
1: Замечательно. Но на этом ненадолго прервемся. Надежда, совсем скоро вы расскажете о том, что ждать нашим радиослушателям от форума ТНФ и куда же нам стоит всем пойти, даже если мы не относимся к нефтегазовой промышленности.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Группа «Многоточие» в Тюмени.
1: В жизни так бывает.
0: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс». Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17. Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: Каст-шоу на Красной Армии.
1: Надежды, вопросы у нас просто не заканчиваются. И вот еще один. Скажите, пожалуйста, что вы подготовили в этом году для студентов? А я знаю, что у вас есть там что-то очень интересное.
2: 17 сентября, день молодого специалиста, или иначе мы его называем трек «Люди», когда мы приглашаем тех будущих профессионалов, которые еще только находятся в начале своего пути, познакомиться не только с отраслью, но и тоже получить какие-то классные навыки. И мастер-классы по искусственному интеллекту, и лайфхаки о том, как пройти собеседование, и интересные инсайты от людей, которые работают в отрасли, о том, чем живет эта отрасль и какими навыками сегодня должен обладать профессионал будущего. Очень много интересных сессий планируется для студентов, и по мне это классная площадка, и мне очень жалко, что когда я была студентом, не было таких мероприятий, где ты мог вообще напрямую соприкоснуться с потенциальным работодателем и задать им вопрос. Но более того, еще получить какие-то действительно правильные скиллы, которые можно потом как-то использовать. 17 сентября программа для студентов. Двери открыты для всех студентов профильных вузов. Более десятка вузов примет участие в этом году к нам. И это не только вузы Тюменской области, это еще и иногородние вузы, которые также планируют выпуск студентов для нефтегаза. Поэтому призываю всех студентов воспользоваться такой возможностью и принять участие 17 сентября в форуме ТНФ.
1: Спасибо огромное. Я думаю, от студентов тоже огромное спасибо.
0: Подкаст-шоу на Красной Армии.
3: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: По-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
1: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
2: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Мы возвращаемся с самыми интересными вопросами для Надежды Тюменцевой, руководителя департамента сквозных коммуникаций. Надежда, расскажите, какие еще мероприятия пройдут в рамках форума? И, что самое, наверное, интересное, что смогут посетить обычные жители Тюмени, в том числе те, кто не связан с нефтегазовой отраслью?
2: Так, ну давайте тогда я сейчас сделаю акцент вновь на уникальном городском пространстве ТНФ, которого никогда не было.
1: Да.
2: Это открытая площадка, которая будет прилегать к павильону ТНФ Экспо. Она будет открыта абсолютно для каждого жителя города и для каждого гостя. Что там будет? Там будет лекторий Креатив Хаб, мастер-классы, лекции для творческих людей и от представителей творческой индустрии. Будет отдельный павильон музейного комплекса с выставкой просто о нефти. Это возможность интерактивно соприкоснуться с самой нефтью и вообще с этой отраслью.

0: игровой форме. Там будут и викторины различные, и интерактивы различные. То есть это классная такая штука. Интересно понять о том, что такое нефть и нефтегазовый сектор в целом. Ну и еще отдельный павильон будет посвящен проекту «Кибердром Старт Тюмень». Это соревнование школьников по управлению беспилотными летательными аппаратами для задач топливно-энергетического комплекса. Вот они, три ключевые площадки, которые будут работать на протяжении 4 дней. Ну а 15 сентября также на площадке городского пространства будет развернута большая сцена, и к нам приедет группа «Танцы минус», которая будет класс петь про наш город, сказку «Город мечта».
1: Да.
0: И попасть на этот концерт могут все обладатели самого минимального билета на ТНФ, билета «Визитор», который вот можно приобрести и получить и билет, и возможность посмотреть уже внутри непосредственно выставку в ТНФ-экспо, ну и встретиться, возможно, с какими-то интересными для того или иного человека людьми.
1: Я уверена, что сейчас наши радиослушатели просто не могут понять, куда, куда, где взять эти билеты, скажите, пожалуйста.
0: oilgasforum.ru. Вся информация представлена на нашем сайте. Раздел ТНФ Экспо, и вы выбираете, начиная от минимального, заканчивая уже более статусными бейджами. Ну, в зависимости от того, какую программу вы для себя видите. Если вы просто хотите познакомиться, соприкоснуться с отраслью, тогда да, конечно, это билет-визитер. Но если вы хотите прокачать свои навыки, если вы хотите быть в рынке и воспользоваться теми скиллами, которые можно забрать от профессоров Сколково, от ведущих экспертов и лидеров нефтегазовой отрасли, и не только, потому что это и маркетинг, и HR, и бизнес, и в целом отраслевые подходы, которые можно заимствовать и себе, то вам, конечно, нужны более интересные билеты, которые позволят вам все это получить. Поэтому погружайтесь в сайт и изучайте, ищите для себя наиболее оптимальные для вас и интересные возможности. И ТНФ – это классная площадка для того, чтобы зарядиться вот этой энергией, которая позволит дальше вообще развиваться, расцветать и заводить, наверное, новые контакты, которые будут полезны для бизнеса.
1: Надежда, спасибо вам огромное. Это, правда, безумно интересно. Я приглашаю всех жителей нашего города и гостей нашего города на это замечательное мероприятие. Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 2 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про одно важное обновление сервиса Яндекс.Музыка. Еще поставлю для тебя Тедди Свимса и Марка Икримонта. Делай громче.

Вот это красота! На Красноармии новинка от Моны. «Мама». В Тюмени 14 часов 8 минут. Пока мы с тобой работали, Яндекс.Музыка начала маркировать и треки. Появилось три категории. Трек полностью создан.

Никто даже не знал о существовании нейросетей, и они не были так распространены. Поэтому давай послушаем этот светлый, беззаботный трек прямо сейчас на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди симпатичный трек AEIOU от Оливера Хелденса. Поставлю эту светлую пластинку через полторы минутки. Не пропусти.
2: Реклама.

0: хотят.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю свежайший трек Lucky Ones от Topic и Carte Blanche. И расскажу, где взять еще больше горячих новинок этой недели. Не пропусти.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС. Гортвень. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 313-723-202-0-17-01.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер южный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 20, ближе к 9 часам ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встречаем трендсеттеров Токсиса и Дору с темой «Знак».
6: Ведь я уверен, что где-то в параллели найду тебя, дуру, и у нас будет лав.
1: Еще полторы минутки – это прикольная песня у тебя. Дождись обязательно.
0: Реклама.

0: Продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
1: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
0: Подключайся по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
3: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Я тут узнала, что сегодня перекрыли улицу Восстания. Что, как и когда откроют, расскажу далее. Не переключайся.

На Красной Армии только что был огненный дуэт. Это Ольга Серябкина и Дима Урих. На меня ты не сердись. В Тюмени 15 часов 8 минут, как и обещала, рассказываю про перекрытие улицы Восстания. Ее ремонтируют от улицы Магнитогорская до переулка Магнитогорский. И это все продлится до 12 сентября, предположительно. То есть совсем немного, совсем ненадолго движение будет прекращено. Объезжаем по переулку Магнитогорскому, по Амурской, Новоселов или Портовой. Что же касается музыки, здесь у нас никаких остановок. Впереди Беовулф и ее Феникс. Услышим эту потрясающую историю сразу после аудиобулис Only Man на Красной Армии. Делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Да, ждет эффектный выход от Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». Через минутку послушаем эту шикарную песню полностью. Стоит дождаться.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Love is the strangest thing. Just when you think you find me back.

Группа «Многоточие» в Тюмени. В жизни так бывает. Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».

0: Включайся. Реклама.
1: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Глава.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени, 16:00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро подскажу, где взять гайд по самым популярным кофейным напиткам. Ну а популярная музыка уже здесь. Делай громче.

Can't Stop Thinking. Музыка вообще иногда, знаешь, бодрит похлеще кофе, но лично я от кофе отказываться не хочу. И если ты тоже, то тебе точно понравится гайд, который я выложила в нашем канале ВК, радио «Красная Армия». Заглядывай, там очень просто...

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Акмаль с новинкой «Любимая».
2: Поди в мои объятия, нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: Этот парень определенно в своем прайме. Встретим его через две минутки.
3: Реклама.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на географии.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на «Шлочка.ру». Ипотека от АО «Банк Домрац». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: продолжим этот день. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P313-723-200-00-1701.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в Грааль.
5: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вару. Герцена 63. Бронируйте 666 330.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ты. Ты, кстати, можешь слушать и дома. Для этого скажу умной колонке Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия». С классной музыкой домашние дела будут куда приятнее. Ну, а еще можешь назвать время, в которое ты просыпаешься, и поставить нас вместо будильника. С удовольствием разбудим тебя и взбодрим. Пока же нужно еще немного поработать, и вот эти вот

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер западный 2 метра в секунду. Далее, ближе к 9 часам ожидается небольшой дождь, ночью тоже осадки до плюс 14.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится прелестная Мэри Гу с темой «Настоящая». Немного это светлое.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени, 5 вечера. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как телята в Беларуси готовятся к зиме, и поставлю много отличной музыки. Оставайся поблизости.

безупречно. А вот у телят из Антополя в Беларуси другая задача. Им нужно одеваться тепло. Поэтому местная фабрика приступила к пошиву попон для малышей. Оказывается, что прошлой зимой у них были аномальные морозы. И в этом году решили все это дело предупредить. Телят до месяца еще не умеют в регуляцию температуры тела. Быстро переохлаждаются. Поэтому у них будет своя одежда. У каждого будет по две попоны. Одна полегче, другая потеплее. Потрясающий состав, непромокаемая. Снаружи я читаю это все, смотрю, как это все выглядит, и мне хочется прям сказать: ребята, можно мне тоже такую попону на зиму? Прям классно, прям здорово выглядит, потрясающе. А зима наверняка будет холодная, да, кто его знает. Посмотрим, как там, поживем, увидим. Вот, впереди Миша Миллер и Hey Na Na Na. Услышим эту задорную тему сразу после Gayazov Brothers, Santa Lucia на Красной Армии. Классного тебе вечера!

0: еще на очереди свежий выпуск новостей Тюмени. Не пропусти.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: 50.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и выделенного плода квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: 17.25, и в студию Красной Армии пришел Николай Антонов со свежими новостями.
1: Добрый вечер. В честь Тюмени названа малая планета. Сегодня исполнилось 59 лет, как ее открыла научный сотрудник Тамара Смирнова. Это типичный астероид главного пояса, отмечает слух.ру. В 1980 году малой планете присвоили имя Тюмени в честь Тюменской области и Тюмени, которые в те годы активно развивались как главный нефтяной и газовый регион страны. Тюмени движется по орбите между Марсом и Юпитером и не представляет угрозы для Земли. Вклад креативных индустрий в экономику Тюменской области составляет почти 12%. В отрасли занято свыше 27 тысяч человек, а выручка организации достигает 251 миллиарда рублей. Об этом пишет Тюменская линия. Более 30 резидентов стали участниками креативного кластера 809. В регионе также действует система финансовой, консультационной, образовательной и имущественной поддержки творческих предпринимателей. За полтора года различные консультации получили около 800 предпринимателей. Участок улицы Советской в Тюмени временно закроют для транспорта. В районе здания номер 61 с 10 по 25 сентября начнутся ремонтные работы. В этот период от здания до пересечения с улицей 8 марта будет организовано двустороннее движение, сообщили в городской администрации. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Реклама.
1: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Водителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Захавай!

0: Ки на Барабинской 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

На Красной Армии Нептуне с темой What If этот и другие суперхиты ставят для тебя Саша и Яна в шоу Red по будням с 7 до 10, а еще на этой неделе они могут отправить тебя на выступление группы «Танцы минус». Оно случится в рамках международного форума ТНФ. Помимо

0: Реклама.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
4: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хотят.
1: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Главное.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.

0: армии Сабина Карпентер и ее Tears, то есть слезы. Ну, если и слезы, то только слезы счастья будут далее, потому что Сергей Белявский вместе с нами. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Ну и еще такие ностальгические слезы. Зубная паста Colgate выпустила по Гарри Поттеру такую стильную лимитированную версию со стильной упаковкой, естественно, Гарри Поттер Sorting Hat. Паста оранжевого цвета с мятными кусочками в форме распределяющей шляпы.
0: Ой, какая прелесть. Прикольно. Мне кажется, нужно было лакрицу туда добавить, чтобы уж совсем прям по гарри-поттеровски.
1: Есть два типа людей, кто любит и кто ненавидит лакрицу. Я вот из второго, наверное.
0: Об этом еще Макс Корж пел. Два типа людей, песня у него есть.
1: Это про это? Это про лакрицу?
0: Конечно.
1: Здорово. Ладно, будем двигаться дальше. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе тоже. Пока.
1: Спасибо, пока.
2: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 6 часов в Тюмени. Ну что ж, продолжаем радоваться теплой погоде, конечно же, к концу рабочего. Впереди у нас еще и классная музыка Меган Трейнер, Me Too, и уже сейчас Филат КРССТ, там, где рассвет. Красная.

Volkswagen Trainer с пластинкой Me Too. Так и вижу, как ты после рабочего спускаешься под эту музыку, пританцовывая. Да, конец рабочего — это всегда праздник. Ну и еще зубная паста Colgate, как ни странно, организовала нам праздник, выпустив лимитку по Гарри Поттеру. Гарри Поттер Sorting Head. Паста оранжевого цвета с мятными кусочками в форме распределяющей шляпы. Стоит такая имба всего 500 рублей. Ну что, Поттероманы, так сказать, смартфоны вверх, смотрим на Wildberries. Да, совсем скоро еще и новый сезон, точнее, новый сериал вообще выйдет по Гарри Поттеру. Будем потихоньку готовиться. Далее будем еще и расслабляться в компании крутых саундов. The Second Voice, Let Me Be на подходе. И уже сейчас появится Мона с новинкой «Мама». В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дай-дай, споют нам Шакира Burna Boy. Менее чем через 3 минуты послушаем полностью, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
5: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Тройная выгода в М+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: новостей. В студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени к декабрю закончат ремонт фасадов домов на улице Ямская. Об этом Урару рассказали в городской администрации. Дома оформят в серых и бежевых оттенках. На фасаде здания номер 73 включат холодную подсветку по карнизу и теплую по бокам и между окнами на первом этаже. На балконах появятся экраны, корзин для кондиционеров, система водоотведения. Обновление проходит по программе ремонта фасадов на гостевых маршрутах города, которая затронет 104 дома. В тюменских школах прошли первые в учебном году разговоры о важном. Ребята узнали историю жизни русского инженера и предпринимателя Николая Путилова. Всего запланировано 28 встреч, посвященных великим ученым, полководцам, врачам и меценатам, сообщает инфоцентр правительства области. Напомню, изменения в курс внесены с этого года. Теперь ученики с 6 по 11 класса и студенты первых курсов СУЗов смогут на занятиях познакомиться с выдающимися деятелями России через биографические фильмы. В Тюмени продолжаются работы по устранению последствий паводка на набережной. Проводится очистка затопляемой территории от грязи, мусора, посторонних предметов и уборка заградительных дамб. Специалисты устраняют провалы, вызванные подтоплением, а также собирают ил и грязь, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ. Поверхности покрытия набережной отмывают тремя фазами. Напомним, что 8 сентября дура в Тюмени опустилась до 610 сантиметров. На этом у меня все. Далее на Красной Армии вновь музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет новинка под названием Lucky Ones. Это Topic и Carte Blanche. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
9: 18+.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
12: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
14: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
17: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

Саша и Яна ее точно приукрасят. Ну и приукрасят твой день, так что присоединяйся с 7 до 10. Ну и далее к нам присоединится Роб Томас, Lonely No More. И прямо сейчас появится Тима Белорусских с пластинкой «Мысли». В Тимини 18 часов 45 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем очередную новинку под названием «Знак». Это Токсис и Дора.
6: Ведь я уверен, что где-то в параллели найдут тебя, дуру, и у нас будет...
1: Буквально через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отлично!

0: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 7 часов. Ну и в городе пробок к этому часу практически нет. Есть небольшое затруднение на Московском тракте. 9 января от Блошинки. Ну а с музыкой затруднений нет. Slater Dance прямо сейчас.

На Красной Армии легкая, приятная история. Rise Low, Kima Sounds. И вот хочется, наверное, такой легкости в главном тюменском чарте. Выборка. Ну, тут, конечно, все зависит от твоего голоса. Как ты его распределишь, как ты им воспользуешься, неважно. Важно, чтобы это было на нашем сайте. Redarmy.fm. Заглядывай обязательно. Ну и не пропускай пятницу, потому что в пятницу тебя ждет двадцатка лучших в 18.00. Сегодня же нас ждет один прикольный дуэт. Dave & Thames на подходе с пластинкой Rain Dance, и уже сейчас появится Bauer Calling Out For You. В Тюмени 19 часов 13 минут. Всем отличного вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит пластинка под названием «Girl», это Jonas Blue. Полностью послушаем эту вещицу через 3 минуты ровно здесь, на Красной Армии.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООО «ЦНС», Воротилинь, ОГН-107-720-305-866-8-16+.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
10: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmot и другие бранды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Захавай!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Энзра, «Ты не бойся ночи». Буквально через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
4: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: первой строчке. Это Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Наде. Moving to the Sun. А следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Ocean от американской поп-группы DNCE. Ее, кстати, основал бывший участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. Ну и вообще не изменяет своей позитивности. Да, действительно, очень крутая вещица. Далее, кстати, крутых вещиц будет много. Ну а завтра тебя ждет тоже позитивный дуэт. Это Саша Самойлов и Яна Кушнир. С 7 до 10 здесь, на Красной Армии. Ребята развлекают тебя, раскачивают твой день и дарят подарки. Все это специально для тебя по будням. Так что просыпайся в уютной теплой компании. Мы же продолжим вечер прямо сейчас. Насладимся вещицей Вани Дмитриенко. Недоступно. В Тюмени 19 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 315-723-200-00-17-01.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а вечер у нас продолжается, и, конечно же, скрасит его качественный саунд. Впереди Timber City, Self-Aware, и прямо сейчас послушаем Акмаля «Любовная».

люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На Красной Армии настоящий хит от Temper Series Self-Aware. Очень приятная пластинка, которую можно слушать буквально каждый день. Я, кстати, не исключением занимаюсь этим тоже. Ну и завтра есть тоже неплохое занятие с 12 до часу. Подключиться к Красной Армии и насладиться крутой программой плюс вайп. Это не только классная музыка, это еще и подарки. Так что не пропускай по будням с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Далее тоже не будем пропускать яркий хит лета «Джамайка» над Кьюжелла и Солта. И уже сейчас «Галибри» и «Мавик» с пластинкой «Лампочки». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Global Girl, группу Katsai, Animal. Ровно через 3 минуты.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои — клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Красные армии только что насладились этой историей. Ну и предлагаю насладиться новостями в нашей группе во ВКонтакте. Вообще не пропускай ничего важного, интересного и веселого. Всем с тобой делимся. Радио Красная Армия. Welcome. Ну и также подписывайся на наш канал во ВКонтакте. Все это специально для тебя и для твоего настроения, как и музыка, которая прозвучит далее. Ну, меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
11: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама.
5: Группа «Многоточие» в Тюмени.
6: В жизни так бывает.
5: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
7: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
11: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
12: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
13: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
14: И слушай новые треки.
13: Ступай!
14: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
13: Ступай!
14: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
13: Нас уже 18 тысяч.
14: Не хватает только тебя.
13: Ступай!
14: vk.com/redarmyfm.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Реклама.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-703-13-21-95.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 5 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 23 часа.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.